Пятен в душе, сколько на сердце ран неисцельных. На земле, как на небе, в цене лишь живые сердца. Кровоточит душа от греховных шрапнелей смертельных, и все тянет к земле непомерная тяжесть свинца. А на войне, как на войне, бои в разгаре, и путь к небесной стороне в дыму и в гаре. И враг невидимый душе не даст отсрочки, он расправляется с любым врагом.

Я в зачатии своем принял смерть от потомков Адама. Первородным грехом был убит я, родившись на свет. Воспринявший породу наследие греховного хлама и свои, добавляя грехи в родовой винегрет. С детских лет я попал в оборот, мне такое

Победившим меня, господам, я отдался на милость и без милости рабства обрел у своих палачей. Но и наследство мне без выбора досталось. Живи, греши и в гроб ложись, какая малость. А выбор есть, я это точно знаю, братцы, но выбрав жизнь достаточно.

и бушует огонь на фронтах изможденного сердца. Эта похоть в безумном накале мне душу палит. Как успело оно и когда с этой похотью спеться, видно, я от рождения.

своих наблюдаю иной я закон. Светлый разум, как царь, неспровержен с верховного трона, а безумная страсть злым тираном уселась на трон. Но наша брань не против плоти или крови, когда бы так, я б одолел их силой воли. Но против полчищ духов злобы поднебесных, а в просторечии их кличут просто

никто видеть не может. Как же можем увидеть, что в сердце творится у нас? Ведь его столько лет

Слово Божье, всмотрись, это слово острее ножа. Коли совесть жива и еще не сгорела до пепла, то уродство свое в нем увидит больная душа. Но это зеркало всегда такого свойства, оно не терпит ни лукавства, ни геройства, и вера каждому

мне этот храм не забыть никогда, до могилы. Этот стоящий среди мира святой уголок был он и есть для меня, и останется милым. Я от лозы его маленький, слабый росток. Жил я во тьме, но душа вновь родилась. С грешником Бог сотворил милость. Блудного сына призвал к свету, чтобы оставил я тьму эту. В памяти вечно жива эта встреча. В храм тот привел меня друг верный. На небе солнце садилось и кануло в вечер, а в сердце всходило солнце святой веры. Вот он возник предо мной, строг и светел, а у ворот настоятель встретил. Он и родил меня к жизни новой, и наставлял и делом, и словом. Ох, тяжело папе Карло нощно и денно с радостной болью лепить сына, что без простого обрубка полена вышел на свет живой

сколько трудов и молитвенных бдений, взлетов крутых и таких же падений. Я не искал себе высшей доли, лишь бы полезным быть в жизни и в храме. И не моя, а Господня воля, то, что служу я в священном храме.

Теперь навсегда сердцу милый этот стоящий среди мира святой уголок. Я от лозы его маленький, слабый,

Сни во веки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние и присни во веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да светице име Твое, да прииде Царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги.

Благо есть исповедайтесь о Господе и пети имени Твоему Вышни, возвещайте за утро милость Твою и истину Твою на всякую ночь. В десятиструнном псалтире с песнею в гуслях, яко возвеселил меня иси Господи в творении Твоем, и в делях руку Твоею возрадуюся. Яко возвеличишася дела Твоя, Господи, зело углубишася помышления Твоя. Муж безумен не познает и не разумив, не разумеет сих. Внегда прозябоша грешница, яко трава, и проникоша все делающие беззаконие, яко да потребятся в век века. Ты же Вышний во веки, Господи, яко се врази Твои, Господи, яко се врази Твои погибнут, и разыдутся все делающие беззаконие, и вознесется, яко единорога рог мой, и старость моя в еле и мастите, и возре око мое на враги моя, и восстающее на мя лукавнующее услышит ухо мое. Праведник, яко феникс процветет, яко кедр и же в Ливане умножится, насаждение в дому Господнего, дворик Бога нашего процветут, еще умножится в старости мастите, и благоприемлюще будут, да возвестят, яко прав Господь Бог наш, и несть неправды в нем. Господь, воцарися, в лепоту обличейся, обличейся, Господь, в силу и припоясася, ибо утверди вселенную, я же не подвижется, готов престол Твой от толи, от века Ты иси, воздвигоша реки, Господи, воздвигоша реки, гласы Своя, возмут реки сотрения Своя от гласов вод многих, дивны высоты морские, дивен высоких Господь, сведение Твое уверившееся зело, дому Твоему подобает святыня Господи в долготу дни. Бог отмщений Господь, Бог отмщений не обвинулся есть, вознесися судья земли, воздашь воздаяние гордым. Доколе грешницы, Господи, доколе грешницы восхвалятся, провещают и возглаголют неправду, возглаголют все делающие беззаконие. Люди Твоя, Господи, смириша, и достояние Твое озлобиша, вдовицу и сирову мариша, и пришельца убиша, и реша не узрит Господь, ниже уразумеет Бог Иаков. Разумейте же безумнее в людях, и буи некогда умудритеся, насажди ухо не слышит ли, или создавы око не смотряет ли, наказуя язык и не обличит ли, учай человека разуму. Господь весть помышление человеческое, яко суть суетна. Блажен человек его жаще накажешь и Господи, и от закона Твоего научишь его. Укротите его от дней лютых, донде же изрыться грешному яма. Яко не отринет Господь людей своих и достояния своего не оставит. Донде же правда обратится на суд, и держащиеся и я все праве сердцем. Кто восстанет ми на лукавнующие, или кто спредстанет ми на делающие беззаконие? Аще не Господь помогал бы ми, в мале вселилась бы в ад душа моя. Аще глаголах подвижися нога моя, милость Твоя, Господи, помогаши ми. По множеству болезней моих в сердце моем, утешение Твоя возвеселиша душу мою. Да не прибудет Тебе престол беззакония, созидая и трудно повеление. Уловят на душу праведничу и кровь неповинную осудят. И бысть мне, Господь, в прибежище, и Бог мой, в помощь упованию моего. И воздаст им Господь беззаконие их, и по лукавству их погубит я, Господь Бог. Слава Отцу и Сыну и

Приидите, возрадуемся, Господи, и воскликнем Богу Спасителю нашему, предварим лице Его в исповедании и во псалмех воскликнем Ему, яко Бог вели Господи, Царь вели по всей земли, яко в руце Его все концы земли и высоты гор Того суть, яко Того есть море и той сотворие, и сушу руце Его создасте. Приидите, поклонимся и преподем Ему, и восплачемся пред Господем, сотворшим нас, яко то есть Бог наш, и мы люди, пажити Его, и овцы руки Его. Днесь аще глас Его услышите, не ожесточите сердец ваших, яко в прогневании, в одни искушения в пустыне. Вон же искусишемя отцы ваши, искусишемя и видишь дела моя. 40 лет негодовах рода того и рех, присно заблуждают сердцем, ти же не познаши путей моих. Яко клякся во гневе моем, аще вниду в покой мой. Воспойте, Господеве, песнь новую, воспойте, Господеве, вся земля. Воспойте, Господеве, благословите имя Его, благовестите день о дне спасения Его, возвестите во языцах славу Его, во всех людях чудеса Его. Яко вели Господи, хвален зело, страшен есть над всеми боги. Яко все Божий язык бесови, Господь же небеса сотвори. Исповедание и красота пред Ним, святыня и великолепие восвятили Его. Принесите, Господи, ве отечествие язык, принесите, Господи, ве славу и честь, принесите, Господи, ве славу имени Его, возьмите жертвы и входите во дворы Его. Поклонитесь, Господи, ве во дворе святим Его, да подвижется от лица Его вся земля. Рците во языцах, яко Господь воцарися, ибо исправи вселенную, я же не подвижется, судит людям правостью. Да возвеселятся небеса и радуется земля, да подвижется море и исполнение Его, возрадуются поля и вся яжи на них. Тогда возрадуется вся древа дубравная от лица Господня, яко грядет судите земли, судите вселенней в правду и людям истинную Своею. Господь воцарися, да радуется земля, да веселятся острови мнози, облак и мрак, окрест Его, правда и судьба исправления престола Его. Огнь пред Ним предыдет и попалит окрест враги Его, осветиша молния Его вселенную, види и подвижися земля. Горы, яко воск, растаяша от лица Господня, от лица Господа всея земли. Возвестиша небеса правду Его, и видиша все люди и славу Его. Да постыдятся все, кланящиеся истуканным, хвалящиеся о идолях своих. Поклонитесь Ему все ангели Его. Слыша и возвеселися, Сион, и возрадовавшись от чери иудейские о суде, братья Твоих, Господи. Яко Ты, Господь, вышний над всею землею, зело превознеслся и си над всеми боги. Любящие Господа, ненавидите злая. Хранит Господь души преподобных Своих, из руки грешничей избавит я. Свет воссия праведнику и правым сердцем веселье. Веселитесь, праведней, о Господи, и исповедайте память святыни Его. Слава Отцу и Сыну!

Аминь. Воспойте Господеве песнь новую, яко дивно сотвори Господь. Спаси Его десница Его и мышца святая Его. Сказа Господь спасение Свое, пред языке откры правду Свою. Помяну милость Свою Иакову и истину Свою дому Израилеву. Видишь о все концы земли спасение Бога нашего. Воскликните Богове вся земля, воспойте и радуйтесь, и пойте. Пойте Господеве в гуслях и гласе псаломсти, в трубах кованых и гласом трубы роженой, вострубите пред Царем Господем, да подвижется море и исполнение Его, вселенной и все живущие на ней. Реки восплещут рукою вкупе, горы возрадуются от лица Господня, яко грядет, яко идет, судите земли, судите вселенней в правду и людям правостью. Господь воцарися, да гневаются люди, сидяй на херувиме, да подвижется земля. Господь всего невелик и высок есть над всеми людьми, да исповедится имени Твоему великому, яко страшное свято есть. И честь царева суд любит, Ты уготовил еси правоты, суды правды во Иакове Ты сотворил еси. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию ногу Его, яко свято есть. Моисей и Аарон во Иерех Его, и Самуил, призывающих имя Его, призываху Господа, и той послушаше их. В столпе облачне глаголаше к ним, яко храняху сведение Его и повеление Его, яже даде им. Господи Боже наш, Ты послушал иси их, Боже, Ты милостив бывал иси им, и мщая на вся начинание их. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь в горе святей Его, яко свят Господь Бог наш. Воскликните Богове вся земля, работайте Господеве в веселье, внидите пред Ним в радости. Уведите, яко Господь Той есть Бог наш, Той сотвори нас,

исповедайтеся Ему, хвалите имя Его, яко благ Господь в век милости Его и даже до рода и рода истины Его. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочнее, когда приидеши ко мне, прихождах незлобие сердца моего посреди дома моего, не предлагах пред очима моима вещь законопреступную, творящие преступления возненавидях, не прильпе мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, оклеветающего тай искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сим не ядях. Очи мои на верной земли посаждаде я со мною, ходя и по пути непорочну сейми служаше, не живяше посреди дома моего творяй гордыню, глаголя неправедное не исправляше пред очима моима, во утре избивах вся грешная земли, еже потребите от града Господня вся делающая беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.

Вышних живый и всевидящим Твоим оком презирая на всю тварь. Тебе преклонихом выю души и телесе, и Тебе молимся, святые святых. Простри руку Твою невидимую от святого жилища Твоего и благослови всяны. Ящись ток Тебе согрешихом волею и неволею, яко благи человека любез Бог прости, даруя и нам и мирная благая Твоя. Твое бы есть и же миловать и спасать, и Боже наш, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь.

яко Матерь вся содержащего в деснице Своей Владыки, воззри и на нас, скоро милостиво, и умоли Господа, да помилует нас недостойных. Научи нас, Владычице, молитесь Ему благоприятно и неосужденно пейте Ему, нескверными устами,

В душе сколько на сердце ран неисцельных, на земле, как на небе, в цене лишь живые сердца. Кровоточит душа от греховных шрапнелей смертельных, и все тянет к земле непомерная тяжесть свинца. А на войне, как на войне, бои в разгаре, и путь к небесной стороне в дыму и в гаре. И враг невидимый душе не даст отсрочки, он расправляется с любым.

Я в зачатии своем принял смерть от потомков Адама. Первородным грехом был убит я, родившись на свет. Воспринявший породу наследие греховного хлама и свои, добавляя грехи, в родовой винегрет. С детских лет я попал в оборот, мне такое не снилось.

Обидевшим меня господам, я отдался на милость и без милости рабства обрел у своих палачей. Но и наследство мне без выбора досталось. Живи, греши и в гроб ложись, какая малость. А выбор есть, я это точно знаю, братцы. Но выбрав жизнь, до смерти вынужден

и бушует огонь на фронтах изможденного сердца. Эта похоть в безумном накале мне душу палит. Как успело оно и когда с этой похотью спеться, видно, я отражу.

своих наблюдаю иной я закон. Светлый разум, как царь, ниспровержен с верховного трона, а безумная страсть злым тираном уселась на трон. Но наша брань не против плоти или крови, когда бы так, я б одолел их силой воли, но против полчищ духов злобы погиб.

видеть не может. Как же можем увидеть, что в сердце творится у нас? Ведь его столько лет

Если око души от греха и от лжи не ослепло, в Слово Божье всмотрись, это слово острее ножа.

в нем увидит больная душа. Но это зеркало всегда такого свойства. Оно не терпит ни лукавства, ни геройства. И вера каждому

на земле, как на небе, в цене лишь живые сердца. Кровоточит душа от греховных шрапнелей смертельных, и все тянет к земле непомерная тяжесть свинца. А на войне, как на войне, бои в разгаре, и путь к небесной стороне в дыму и в гаре. И враг невидимый душе не даст отсрочки, он расправляется с любым

Я в зачатии своем принял смерть от потомков Адама. Первородным грехом был убит я, родившись на свет. Воспринявший породу наследие греховного хлама и свои, добавляя грехи, в родовой винегрет. С детских лет я попал в оборот, мне такое не снилось. Похоть плоти, житейская гордость и похоть очей. Победившим меня господам я отдался на милость и без милости рабства обрел у своих палачей. Но и наследство мне без выбора досталось. Живи, греши и в гроб ложись, какая малость. А выбор есть, я это точно знаю, братцы. Но выбрав жизнь до смерти,

и бушует огонь на фронтах изможденного сердца. Эта похоть в безумном накале мне душу палит. Как успело оно и когда с этой похотью спеться, видно, я отражаю.

твоих наблюдаю иной я закона. Светлый разум, как царь, неспровержен с верховного трона, а безумная страсть злым тираном уселась на трон. Но наша брань не против плоти или крови, когда бы так, я б одолел их силой воли, но против полчищ духов злобы поднебесной.

ушей никто видеть не может. Как же можем увидеть, что в сердце творится у нас? Ведь его столько лет

Слово Божье, всмотрись, это слово острее ножа. Коли совесть жива и еще не сгорела до пепла, то уродство свое в нем увидит больная душа. Но это зеркало всегда такого свойства, оно не терпит ни лукавства, ни геройства, и вера каждому

Вечный храм, твоя тонкая нить, от тебя сквозь меня бесконечность. Я не в силах ничто изменить, это вечность. Дай мне мужество,

Говорят, что души убиенных в утробе младенцев никогда не увидят лица Божия. И там в вечности они остаются слепыми.

и вся земля уйдет в небытие. Но коль в сердцах живет земная вера и жажда денег, яств и питья, тогда и небо станет атмосферой и убежит и

и жажда денег яств и питья, тогда и небо станет атмосферой и убежит из сферы тьмы.

этой бродил не просто так, а в поисках мессии. Он в монастырь сперва попал к монахам в черном.

монахом в черных рясах, а под конец нашел папа, что на Глицининштрассе. И он священника спросил задумчиво и строго, хватает батю.

Во все эпохи и века известны всем наверняка людские рвения. Их научил, наверное, бес, мол, стройте башню до небес, столпотворение. Ну а потом бежали все.

по сути, независимость, есть сила центробежная, когда частицы атома уходят от ядра, и нить любви отеческой порвут сердца мятежные, их ждет безбожный вакуум и черная дыра. Когда Шарапов и Жеглов ловили кошек и котов из банды черной, чтобы народ от них спасти, да и бандитов извести, народец сорный, поймать их можно, осудить и за решетку засадить и уничтожить. Такое в Муре ремесло, но вот из сердца вырвать зло никто из муровцев не может. И с эрой милосердия, конечно, будет сложно, ведь в нас жестокосердие и гнев царят безбожно. Тут дня без зла не проживешь, не то что целой эры. Год милосердия даешь, но как внутри блуд и ложь, снаружи лишь манеры. Люди все стоят горой за справедливый лучший строй для государства. Прообраз взяв на небесах, создали в мире и в сердцах земные царства. Глава царева на плечах, а сердце в Божьих руках.

народ. А этот новый Вавилон, здесь свой устав и свой закон, им Бог не нужен. Царем здесь может тот лишь стать, кем будут тайно управлять, а он их слушать. Уже не Божий, а иной, порядок новый мировой.

Из той же серии тот вирус в клетку рвется, как вор, входя в доверие, ягненком обернется. Но только влезет тот масон в доверие генохромосом, свою программу всучит он под видом жизни лучшей, и клетка, впав в дурман и сон, утратив здравость и резон, начнет плодить иных персон, бацилл всех смутит.

Нам история гласит, ты землю всю исколеси, все страны света. Там разный строй, иной уклад, законы, нравы, все подряд, но рая нету. Причина всюду лишь одна, и в людях кроется она. В рай все бы рады, но в сердце жадность, ложь и спесь, богатство, зависть, блуд и лесть, они командуют парадом. И мы пока с причиною всех бед не разберемся, до эры милосердия вовеки не дождемся. И ад, и рай внутри у нас, кому такое снилось? И жизнь откроет в одночас, чем сердце богатилось, чем сердце богатилось.

И слезы прямо из сердца полились. И плакал дед, а я глядел на стены, избитые, как будто

Прощаю я, и Бог тебя простит. Затем уж было дома освещение, служил которой сценой стольких драм. Сугубое свершение.

кровопийцы, у них остры и зубы, и клинки, и наготове бомбы, и курки. Их грех, как яд, на сердце не раскаян. Вторым убийцей стал завистник Каин, а первым дьявол, он его учил. И сатанинской завистью терзаем, на сердце взяв и в руки тяжкий камень, созвал он брата в поле и убил. В себе покой и радость истребил. С тех пор пошли убийства повсеместно, и Божий сын замучен казнью крестной. Он волей свою жизнь отдал за нас, и злобой доведенные до зверства, его убили люди, а не бесы, но смертью той он их от смерти спас. Услышат ли сердца небесный глаз? Убийцы жаждут власти и богатства, но стоит ли за эти вещи драться? Ведь главные сокровища в сердцах, и их отнять вовек никто не сможет. А если жизнь у нас отнимут все же, душа обрящет жизнь на небесах, а тело возвратится снова в прах. А власть дается избранным от Бога, и отвечать царям придется строго. Достойно ли отечеству служил? А если рвешься к власти самочинно, надев для виду благости личину, напишет Бог на роже, чем ты жил, пред всеми вскрыв проказу злой души. Убийцы есть еще в халате белом, аборт им стал доходным кровным делом. Свобода нынче вправду без границ, при белизне халатов лиц и кожи, их руки все в крови и души тоже. Родители вошли в число убийц, в составе палачей, врачебных лиц. Мужи кровей, убийцы по заказу, примут ту же муку, но не сразу. Себя ведь губишь, ближних не любишь.

кто богатеет ближнего губя, другим концом меча пронзит себя. Не бойтесь тех, кто может плоть разрушить, но тех, кто убивать способен души, вливая в них соблазна сладкий яд. Порой в такой изысканной особе душа смердит, как труп в красивом гробе. Не каждый только слышит этот смрад. Мешает маскировочный наряд. Когда душа покидает тело, оно умирает. Но эта смерть становится вечной жизнью для благочестивой души. Но есть смерть и другая, ужасная, когда Бог покидает душу, и она умирает прежде телесной смерти. В этом случае душа становится смердящим трупом, а тело служит ей живым гробом. Не теряйте свои души, не убивайте их грехом и суетой, храните в чистоте свою совесть, любите Бога и ближних, и спешите делать добро, пока мы еще живем

веки веков. Амин. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние и присни во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес и остави нам долги.

Благо есть исповедайтесь о Господе и пети имени Твоему Вышни, возвещайте за утро милость Твою и истину Твою на всякую ночь. В десятиструнном псалтире с песнею в гуслях, яко возвеселил меня иси Господи в творении Твоем, и в делях руку Твоею возрадуюся. Яко возвеличишася дела Твоя, Господи, зело углубишася помышления Твоя. Муж безумен не познает и не разумив не разумеет сих. Внегда прозябоша грешница, яко трава, и проникоша все делающие беззаконие, яко да потребятся в век века. Ты же Вышний во веки, Господи, яко се врази Твои, Господи, яко се врази Твои погибнут, и разыдутся все делающие беззаконие, и вознесется, яко единорога рог мой, и старость моя в еле и мастите. И возре око мое на враги моя, и восстающее на мя лукавнующее услышит ухо мое. Праведник, яко финикс процветет, яко кедр и же в Ливане умножится. Насаждение в дому Господнего, дворик Бога нашего процветут. Еще умножится в старости мастите, и благоприемлюще будут. Да возвестят, яко прав Господь Бог наш, и несть неправды в нем. Господь, воцарися, в лепоту обличейся, обличейся, Господь, в силу и припоясася, ибо утверди вселенную, я же не подвижется, готов престол Твой от толи, от века Ты иси, воздвигоша реки, Господи, воздвигоша реки, гласы Своя, возмут реки сотрения Своя от гласов вод многих, дивны высоты морские, дивен высоких Господь. Сведение Твое, уверившееся зело, дому Твоему подобает святыня Господи в долготу дни. Бог отмщений Господь, Бог отмщений не обвинулся есть. Вознесися, судья земли, воздашь воздаяние гордым. Доколе грешницы, Господи, доколе грешницы восхвалятся, провещают и возглаголют неправду, возглаголют все делающие беззаконие. Люди Твоя, Господи, смириша, и достояние Твое озлобиша, вдовицу и сирову мориша, и пришельца убиша, и реша не узрит Господь, ниже уразумеет Бог Иаков. Разумейте же безумнее в людях, и буи некогда умудритеся. Насаждей ухо не слышит ли, или создавы око не смотряет ли, наказуя язык и не обличит ли, учай человека разуму. Господь весть помышление человеческое, яко суть суетна. Блажен человек его жаще, накажешь и Господи, и от закона Твоего научишь его. Укротите его от дней лютых, донде же изрыться грешному яма. Яко не отринет Господь людей своих, и достояния своего не оставит. Донде же правда обратится на суд, и держащиеся и я все правее сердцем. Кто восстанет мне на лукавнующие, или кто спредстанет мне на делающие беззаконие? Аще не Господь помогал бы мне, в мале вселилась бы во душа моя. Аще глаголах подвижися нога моя, милость Твоя, Господи, помогаши мне. По множеству болезней моих в сердце моем, утешение Твоя возвеселиша душу мою. Да не прибудет Тебе престол беззакония, созидая и трудно повеление. Уловят на душу праведничу, и кровь неповинную осудят. И бысть мне, Господь, в прибежище, и Бог мой, в помощь упования моего. И воздаст им Господь беззаконие их, и по лукавству их погубит я, Господь Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому.

приидите, возрадуемся Господи, и воскликнем Богу Спасителю нашему, предварим лице Его в исповедании и во псалмех воскликнем Ему, яко Бог велий Господи, Царь велий по всей земли, яко в руце Его все концы земли и высоты гор Того суть, яко Того есть море и той сотворие, и сушу руце Его создасте. Приидите, поклонимся и преподем Ему, и восплачемся пред Господем, сотворшим нас, яко то есть Бог наш, и мы люди, пажити Его, и овцы руки Его. Днесь аще глас Его услышите, не ожесточите сердец ваших, яко в прогневании, в одни искушения в пустыне. Вон же искусиша мя отцы ваши, искусиша мя и видиша дела моя. 40 лет негодовах рода того и рех, присно заблуждают сердцем, ти же не познаша путей моих, яко клякся во гневе моем, аще вниду в покой мой. Воспойте Господеве песнь новую, воспойте Господеве вся земля, воспойте Господеве, благословите имя Его, благовестите день о дне спасения Его, возвестите во языцах славу Его, во всех людях чудеса Его. Яко вели Господи, хвален зело, страшен есть над всеми Боги. Яко все Божий язык бесови, Господь же небеса сотвори. Исповедание и красота пред Ним, святыня и великолепие восвятили Его. Принесите Господеве отечествие язык, принесите Господеве славу и честь, принесите Господеве славу имени Его, возьмите жертвы и входите во дворы Его. Поклонитесь Господеве и во дворе святим Его, да подвижется от лица Его вся земля. Рците во языцах, яко Господь воцарися, ибо исправи вселенную, я же не подвижется, судит людям правостью. Да возвеселятся небеса и радуется земля, да подвижется море и исполнение Его, возрадуются поля и вся яжи на них. Тогда возрадуется вся древа дубравная от лица Господня, яко грядет судите земли, судите вселенней в правду и людям истинную Своею. Господь воцарися, да радуется земля, да веселятся острови мнози, облак и мрак, окрест Его, правда и судьба исправления престола Его. Огнь пред Ним предыдет и попалит окрест враги Его. Осветиша молния Его вселенную, види и подвижися земля. Горы, яко воск, растаяша от лица Господня, от лица Господа всея земли. Возвестиша небеса правду Его, и видиша все люди и славу Его. Да постыдятся все кланящиеся истуканным, хвалящиеся о идолях своих. Поклонитеся Ему все ангели Его. Слыша и возвеселися, Сион, и возрадовавшись от чери иудейские о суде, братья Твоих, Господи, яко Ты, Господь, вышний над всею землею, зело превознеслся и си над всеми Боги, любящие Господа, ненавидите злая, хранит Господь души преподобных Своих, из руки грешничей избавит я, свет воссия праведнику и правым сердцем веселье, веселитесь, праведней, о Господи, и исповедайте память святыни Его. Слава Отцу и Сыну!

Амінь. Воспойте Господеві пісню нову, яку дивно сотворі Господь. Спаси Его десница Его и мышца святая Его. Сказа Господь спасение Свое, пред языке открыл правду Свою. Помяну милость Свою Иакову и истину Свою дому Израилеву. Видишь все концы земли спасение Бога нашего. Воскликните Бога ве вся земля, воспойте и радуйтесь, и пойте. Пойте Господи ве в гуслях и гласе псаломсте. В трубах кованых и гласом трубы роженой вострубите пред Царем Господем. Да подвижется море и исполнение Его, вселенной и все живущие на ней. Реки восплещут рукою вкупе, горы возрадуются от лица Господня. Яко грядет, яко идет, судите земли, судите вселенней в правду и людям правостью. Господь воцарися, да гневаются люди, сидяй на херувимих, да подвижется земля. Господь всего невелик и высок есть над всеми людьми, да исповедится имени Твоему великому, яко страшное свято есть. И честь царева суд любит, Ты уготовил еси правоты, суды правды во Иакове Ты сотворил еси. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию ногу Его, яко свято есть. Моисей и Аарон во Иерих Его, и Самуил, призывающих имя Его, призывах у Господа, и той послушаше их. В столпе облачной глаголаше к ним, яко охранях у сведения Его и повеление Его, яже даде им. Господи Боже наш, Ты послушал иси их, Боже, Ты милостив бывал иси им, и мщая на вся начинание их. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь в горе святей Его, яко свят Господь Бог наш. Воскликните Богови вся земля, работайте Господеви в веселье, внидите пред Ним в радости. Уведите, яко Господь, Той есть Бог наш, Той сотвори нас, а не мы. Мы же люди Его и овцы пажите Его. Внидите во врата Его, во исповедании, во дворы Его, в пениях. Исповедайтеся Ему, хвалите имя Его, яко благ Господь в век милости Его и даже до рода и рода истины Его. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочне. Когда приидеши ко мне, прихождах не злобие сердца моего посреди дома моего, не предлагах пред очима моима вещь законопреступную, творящие преступления возненавидях. Не прильпе мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, оклеветающего тай искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сим не ядях. Очи мои на верной земли посаждать я со мною, ходяй по пути непорочную сейми служаши, не живяши посреди дома моего творяй гордыню, глаголя неправедное не исправляши пред очима моима. Во утре избивах вся грешная земли, еже потребите от града Господня вся делающая беззаконие.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи святый и живышних живый, и всевидящим Твоим оком презирая на всю тварь, Тебе преклонихом выю души и телесе, и Тебе молимся, святый святых. Простри руку Твою невидимую от святаго жилища Твоего и благослови вся ныне. Яще, что к Тебе согрешихом волею и неволею, тяко благи человека любез Бог, прости, даруй нам и мирная благая Твоя. Твое бо есть и же миловать, и спасать, и Боже наш, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Спаси нас, Владычице, от погибели вечные, матерним предстательством Твоим ко Христу Богу, и сподоби нас узреть Тебя в час кончины нашей, от руки лютого миродержителя душу нашу.

Господи. Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Сердце мое ты управь для взыскания мира нездешнего. А все паденья забвения

чтобы от насилия страстей упокоиться мне в тихой пристани, чтоб все желания ему

Во все эпохи и века известны всем наверняка людские рвения. Их научил, наверное, бес, мол, стройте башню до небес, столпотворение. Ну а потом бежали все под

по сути, независимость, есть сила центробежная, когда частицы атома уходят от ядра, и нить любви отеческой порвут сердца мятежные, их ждет безбожный вакуум и черная дыра. Когда Шарапов и Жеглов ловили кошек и котов из банды черной, чтобы народ от них спасти, да и бандитов извести, народец сорный,

И с эрой милосердия, конечно, будет сложно, ведь в нас жестокосердие и гнев царят безбожно. Тут дня без зла не проживешь, не то что целой эры. Год милосердия даешь, но как внутри блуд и ложь, снаружи лишь манеры. Люди все стоят горой за справедливый лучший строй для государства, прообраз взяв на небесах, создали в мире и в сердцах земные царства. Глава царева на плечах, а сердце в Божьих руках.

народ. А этот новый Вавилон, здесь свой устав и свой закон, им Бог не нужен. Царем здесь может тот лишь стать, кем будут тайно управлять, а он их слушать. Уже не Божий, а иной, порядок новый мировой внедрять.

спит из той же серии. Тот вирус в клетку рвется, как вор, входя в доверие, ягненком обернется. Но только влезет тот масон в доверие генохромосом, свою программу всучит он под видом жизни лучшей. И клетка, впав в дурманный сон, утратив здравость и резон, начнет

Нам история гласит, ты землю всю исколеси, все страны света. Там разный строй, иной уклад, законы, нравы, все подряд, но рая нету. Причина всюду лишь одна, и в людях кроется она. В рай все бы рады, но в сердце жадность, ложь и спесь, богатство, зависть, блуд и лесть, они командуют парадом. И мы пока с причиною всех бед не разберемся, то эры милосердия вовеки не дождемся. И ад, и рай внутри у нас, кому такое снилось? И жизнь откроет в одночас, чем сердце богатилось, чем сердце богатилось.